0: перенесу уже теперь. Я быстро перезвоню и все, и спать. Иди и домой. Не знаю, каких.
1: Разводка работает?
0: Нет, не работает.
2: Одиноко, одиноко, одиноко. Это музыка,
3: я не знаю. Не смей задать здесь.